kan tage på jo, særlig dig og jeg. Ты бою зачарованность, сбиваю only you. И забить целую, смочусь подушкою.